0: 安综合广播 FM 九三点九。
1: 저는지금조선선수원향해서무관정한라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем! Радиокомплекс ПАИАН – удовольствие для ваших ушек!
3: Download Himalaya application, and you can listen to BN Radio at any time, at any place.
0: 当收听成为乐趣和习惯，便无论咫尺和天涯。北安综合广播，请您继续收听。